0: Социальная реклама.
1: На пятый год полномасштабного вторжения в Украину уже мало у кого остались сомнения в захватническом характере войны, которую развязал Путин и его приспешники. Сколько бы оправданий ни придумывала пропаганда, в глубине души большинство жителей РФ понимают, что вторжение в Украину бессмысленное, несправедливое и несет только вред. И война будет продолжаться, если российский солдат ничего не изменит. Ты можешь сдаться в плен и получить защиту, благодаря спецпроекту «Хочу жить». Он гарантирует хорошие условия содержания и возможность избежать смерти. Обращайся прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +3 8090.

0: Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Социальная реклама.

0: Софія Еліс Бекстер та Пінау щойно влаштували безжальне реаліті-шоу на танцполі під вибуховий трек «Murder on the Dance Floor». Але коли всі конкурентки нарешті ліквідовані, у гру вступає позитив, аби спокійно підійти до переможниці цього вечора і шепнути їй на вушко «Кайф, мала».
1: Соціальна реклама.
2: На пятый год полномасштабного вторжения в Украину уже мало у кого остались сомнения в захватническом характере войны, которую развязал Путин и его приспешники. Сколько бы оправданий не придумывала пропаганда, в глубине души большинство жителей РФ понимают, что вторжение в Украину бессмысленное, несправедливое и несет только вред. И война будет продолжаться, если российский солдат ничего не изменит. Ты можешь сдаться в плен и получить защиту, благодаря спецпроекту «Хочу жить». Он гарантирует хорошие условия содержания и возможность избежать смерти. Обращайся прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +3 8093

0: достойных условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Социальная реклама.

0: Можна нескінченно довго перебирати плейлисти, гадати, яку пісню обрати для особливого моменту, як це робила Вікі Роуз. Та після перерви ми відкинемо усі сумніви, в очі в очі розгорнуть для нас неймовірну та масштабну симфонію, тож дочекайтесь.
1: Соціальна реклама.
2: На пятый год полномасштабного вторжения в Украину уже мало у кого остались сомнения в захватническом характере войны, которую развязал Путин и его приспешники. Сколько бы оправданий ни придумывала пропаганда, в глубине души большинство жителей РФ понимают, что вторжение в Украину бессмысленное, несправедливое и несет только вред. И война будет продолжаться, если российский солдат ничего не изменит. Ты можешь сдаться в плен и получить защиту, благодаря спецпроекту «Хочу жить». Он гарантирует хорошие условия содержания и возможность избежать смерти. А

0: понячних людей, зрозуміло, від нас.
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3

0: Іван навіть своїм треком «Бензин» залив нам повний бак пального. Тепер головне, щоб від нашої ІБД домашні не постраждали. Правильне русло спрямувати нашу з вами енергію допоможуть за деяку мить Чіко і Катоша, щоб цей наш шалений ресурс не пішов на марні суперечки, в тому ж самому гамазині. Вони дадуть головну пораду вихідного дня.
1: Увага!
0: Тримайся купи,
1: повітря
0: і все буде гаразд.
1: Триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.
2: Соціальна реклама.
3: На пятый год полномасштабного вторжения в Украину уже мало у кого остались сомнения в захватническом характере войны, которую развязал Путин и его приспешники. Сколько бы оправданий не придумывала пропаганда, в глубине души большинство жителей РФ понимают, что вторжение в Украину бессмысленное, несправедливое и несет только вред. И война будет продолжаться, если российский солдат ничего не изменит. Ты можешь сдаться в плен и получить защиту, благодаря спецпроекту «Хочу жить». Он гарантирует хорошие условия содержания и возможность избежать смерти. Обращайся прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +

0: Социальна реклама.
1: Российский солдат, запомни, это не твоя земля. А значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут. Поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3